0: ᱡᱤᱜ ᱥᱟᱝ ᱥᱟᱝ ᱜᱚᱝᱦᱩᱱ ᱱᱟᱢᱱᱤ ᱪᱤᱜ ᱪᱟᱨ ᱥᱢᱟᱱ ᱵᱟᱵ ᱠᱮ ᱛᱮᱢᱫᱞᱮ ᱥᱟ ᱥᱟᱝ ᱥᱟᱝ ᱡᱟᱨᱡᱩᱝ ᱱᱟᱜ ᱱᱤ ᱪᱤᱜ ᱫᱟᱵ ᱡᱚᱣᱟ ᱪᱤᱜ ᱛᱮᱢᱫᱞᱮ
1: ᱨᱮ ᱪᱟᱢᱫᱱᱤ ᱟᱨᱟᱝ ᱪᱮᱱᱭᱟᱢ ᱛᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱪᱮᱱᱫᱚᱵ ᱠᱟᱞᱟᱝ ᱱᱚᱜ ᱞᱟᱡᱤᱱ ᱦᱮᱢᱚᱫ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱫᱮ ᱭᱟᱝ ᱥᱮᱡᱤ ᱱᱟᱝ